Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь? На закате тлеющего дня я тебе обещал.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

сделано в Беларуси. We've never looked back before.

0: Зефира.
1: Включайся. Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Московская, 46А. Мы делаем лучшее доступным.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Сеть магазинов «Одежда из Европы» в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: по-бобруйски 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. В белорусских школах снова появятся электронные дневники и журналы. Их использование возобновляется во всех учреждениях общего среднего образования. Причина – переход на государственную цифровую платформу. В Белстате рекомендуют не сообщать личную информацию незнакомым людям, которые представляются сотрудниками по переписи, а также не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы, полученные от неизвестных отправителей, которые могут быть связаны с учетом. Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. Вместе со специалистами городских служб рассмотрено 5 обращений. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на личный контроль все обращения. Могилевским облисполкомом 15 мая будет проводиться тематическая горячая линия по организации летней оздоровительной кампании и занятости для несовершеннолетних. Все интересующие вопросы можно будет задать с 9 утра до часа дня. Номера телефонов на Воберлайф. Мэр города Максим Гурин и председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынеевская встретились с молодыми специалистами ЗАО «Лекпромразвитие». Главными темами встречи стали меры поддержки молодежи на старте карьеры. Белшина расширяет линейку зимних покрышек. Представлена новая модель Art Motion Spike, которая разработана для экстремальных холодов. Главная особенность – возможность ошиповки. Специальные отверстия в протекторе позволяют установить металлические шипы. В Бобруйском горисполкоме и администрациях пройдут прямые телефонные линии 16 мая. Жители города на Березине смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на Бобрлайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 73%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-029.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
2: Авто продавай на «Бутик Автобай».
1: Авто меняй на «Бутик Автобай».
2: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
2: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: «Большие деньги». Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских. Интернет-торговля в Беларуси набирает обороты. За 4 года количество площадок в стране выросло в 28 раз, а удельный вес онлайн-продаж в рознице удвоился и достиг более 11,5%. Коммерцию в сети ведут около 17 тысяч субъектов. На различных веб-ресурсах зарегистрировано более 6 300 000 пользователей. К слову, март уделяет особое внимание маркетплейсам. Минск готовится принять выставку «Белагро». Она пройдет со 2 по 6 июня. Форум традиционно собирает не только белорусских аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных партнеров. География участников с каждым годом расширяется. Подготовлена и насыщенная деловая программа. Обсудят новые технологии в молочной отрасли, сельхозобразование и многое другое. Знаменитый японский производитель чипсов сменит цвета упаковки на черный и белый из-за дефицита сырья для красок. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке. Постепенная замена начнется с 25 мая и затронет 14 основных продуктов компании. К слову, около 40% импорта нафты в страну восходящего солнца поставляют из республик, которые задействованы в разногласиях. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,77 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 15 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке $111.31 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. Транспортную компанию требуется главный бухгалтер, логисты, водители-международники. Высокая заработная плата. Телефон 8029-744-44-27. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 73%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Московская, 46А. Мы делаем лучшее доступным.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely Colrate с атмосферным мотором сертифицировали для EAS. Ожидается, новинка получит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 лошадиные силы в связке с 6-ступенчатым автоматом. Такая комбинация уже используется в Geely M-Grand 4 и Bel GS50. Внешняя версия с атмосферным мотором напоминает первое поколение линейки. Сейчас схожий дизайн используют X50. Модель ориентирована прежде всего не на российский рынок, а на другие страны Евразийского экономического союза.
1: Про машины для людей.
2: На британском рынке появился один из самых редких автомобилей современности – лимитированный Rolls-Royce Phantom Centenary. Пробег 114 километров. Юбилейная версия была представлена в октябре прошлого года и приурочена к столетию модели. Кузов покрыт специальной двухцветной краской с вкраплениями цвета шампанского. Таким оттенком когда-то славился легендарный Rolls-Royce 30-х годов. На капоте установлена знаменитая фигурка, изготовленная из 18-каратного золота с дополнительным покрытием из 24-каратного. Под капотом также можно найти детали из драгметалла. Какую цену просят за раритет, дилер не раскрывает. Однако, это единственный Phantom Centenary в мире, который можно свободно купить прямо сейчас.
1: Дай газу!
2: Jeep полностью переосмыслил Cherokee. Кроссовер получил гибридную установку, ретро-дизайн и салон, который способен удивить. После спорного внешнего вида прошлого поколения, американский производитель вернулся к более классическим формам. Новый Cherokee выглядит простым, прямолинейным и по-прежнему узнаваемым. Турбированный на 1,6 литра 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 177 лошадиных сил работает в паре с двумя электромоторами, обеспечивая суммарную мощность 210 лошадиных сил. Первую сотню набирает за 8,2 секунды. Удивил и расход топлива у нового гибрида 6,5 литра на 100 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Культура.
1: До старта юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске остается все меньше времени. Основные мероприятия пройдут с 16 по 19 июля. Летний амфитеатр переживает самую масштабную реконструкцию за последние годы. Заметное обновление коснулось зрительного зала. Старые кресла уже демонтировали, установили современные складные модели, а не шире предыдущих.
0: Город.
1: Накануне сотрудники Бобруйского УВД совместно со специалистами ГРОЧС провели профилактическую акцию «Дом без насилия». Цель мероприятий – своевременно предупредить факты домашнего издевательства, привлечь внимание к разрешению этой проблемы, оказать квалифицированную помощь пострадавшим. Под особым вниманием – те, кто совершил подобное действие в течение последнего года. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Юг США охвачен лесными пожарами. В нескольких округах штата Джорджия объявлена эвакуация. Огнем уничтожено более 20 тысяч гектаров земли, а также свыше 120 домов. Из-за засухи и сильного ветра полымя быстро распространяется и создает серьезные трудности для экстренных служб. В пострадавшие районы поступает гуманитарная помощь, продукты питания и одежда для людей, которые потеряли жилища.
0: Вот это да!
1: Август – самый популярный месяц для свадеб в Беларуси. В 2025-м в этот период зарегистрировали 7800 браков, а в марте всего 2600. К слову, всего в прошлом году в стране заключили чуть более 52 тысяч бракосочетаний, на 11%, почти на 6 тысяч, больше, чем в 2024-м. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Наши глаза зажегся город.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: Замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Правительства Беларуси и Азербайджана договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Согласно документу, стороны признают свидетельства, выданные компетентными органами обеих государств. Люди смогут обменивать свои права без сдачи теоретических и практических экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание.
0: Регион.
1: По 5 июня в области проходит плановый учебный сбор офицеров запаса. Эти специалисты предназначены в органы управления территориальной обороны Могилевского, Бобруйского и Осиповичского районов. Служащие отработали нормативы по строевой, военно-медицинской, огневой и топографической подготовке. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Почти 70% жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер-министра. Респонденты убеждены, деятельность Кабмина не приносит ощутимой пользы стране и не делает жизнь граждан лучше. Одобрение лично председателя еще ниже. Его работу поддерживают лишь 19% населения.
0: Культур-мультур.
1: Знаменитые кинокомпании анонсировали сразу 4 сериала по вселенной «Форсаж». Все проекты пока находятся на ранней стадии разработки, поэтому подробности сюжета и даты выхода не раскрываются, но они будут связаны с уже знакомыми героями франшизы. Исполнительным продюсером каждого сюжета станет Вин Дизель. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! С вами Нелли Мята. Друзья, вы на самой сладкой радиоволне. И сегодня четверг. Ведь это не просто почти конец недели, а настоящий момент истины, возможно. Именно сегодня мы уже точно знаем, что неделя почти завершена, рабочая. И можем с улыбкой смотреть на планы, которые удалось реализовать. Пускай четверг принесет вам ощущение легкости, вдохновения и уверенности в своих силах. А впереди же пятница. Ну а значит, самое время зарядиться энергией и хорошим настроением. Че с нами дела, Анна Немченко?
1: Просыпайся с позитивом на Зефир FM.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

Еще раз доброе утро. Напомню, что сегодня четверг, 14 мая, и за окном настоящее майское солнце, друзья. Кажется, вот будто природа сама торопит нас к выходным, наполняя каждый день теплом и светом. Ну, пускай это солнечное утро подарит нам заряд бодрости и отличного настроения, конечно же. А вот впереди день полный, я считаю, возможностей и маленьких радостей. Пускай четверг будет легким, а солнечный свет сопровождает нас до самого вечера, друзья. А вот в начале часа поддержим наше настроение хитом от Дженнифер Лопес и Дэвида Гетта. Далее послушаем Элли Фарбен и Ранни Миллер.

0: нас сегодня, что же сулят нам звезды гороскопа, ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа, и напомню, что сегодня четверг, 14 мая. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас сегодня ожидают. А утром в четверг в Могилевской, Витебской, Брестской и Минской областях действует желтый уровень опасности из-за гроз и туманов. Дальше, возможно, распогодится, и на Крайнем Востоке прольют дожди. А в нашей Могилевской области температура воздуха ожидается до 17 градусов тепла. Ветер северный до 9 метров в секунду. Облачно с прояснениями. И, что немаловажно, без существенных осадков. Так что наслаждаемся солнечной теплой погодой и слушаем Зефир FM.
1: Твое позитивное утро на Зефир FM.

0: У нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Еще каких-то, друзья, 3 недели, и уже лето, и пляжный сезон уже, считай, открыт. Ну, а чтобы стать стройнее, всего лишь нужно сократить калорийность, говорят ученые. Вот участники исследования за 2 года сократили потребление калорий примерно на 12%. А этого оказалось достаточно, чтобы снизились давление, уровень плохого холестерина и инсулина, и, конечно же, стали более стройные. И специалисты еще подчеркивают, речь не о голодании, а о разумной привычке. Например, отказываться от калорийного десерта или сладкого кофейного напитка каждый день. Но менять рацион стоит с учетом состояния здоровья. И, конечно же, после консультации с врачом, особенно это касается беременных, пожилых и детей. Вот так. Ну, а для хорошего настроения, конечно же, поддержит самая сладкая радиоволна. Итак, и «Медуза». И новый хит от группы BTS «Swim». Романтичный трек от Holiday Boy «Life». Ну что ж, с вами было Налимята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся, а остаемся на волне 95.4.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Белый ветер сводит кости, я лечу и не хочу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси создан виртуальный пациент для обучения медиков. Проект презентован на выставке здравоохранения Беларуси. Компьютерная модель будет востребована при обучении студентов вузов и при аттестации врачей. Платформа уникальна, она открыта. Это дает возможность насыщать ее сценариями разной степени сложности. Пока наработано 12 схем, однако программа расширяется.
0: Детали.
1: Единый урок, который посвящен Дню семьи, пройдет в школах сегодня. Почему крепкая ячейка общества – основа развития? Как сохранить ценности, а двум поколениям говорить на одном языке? В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белоруски.
0: Регион.
1: В продолжении темы 15 мая в День семьи профсоюзы Могилевской области организуют бесплатные консультации. Жители региона смогут обратиться за получением правовых советов. Также юристы проанализируют конкретные ситуации, с которыми сталкиваются работающие родители, и предложат пути их решения.
0: В мире.
1: Вильнюс начал принудительное отчуждение частной собственности под строительство крупного военного полигона. В одном из регионов планируется объект бригадного уровня 15 тысяч гектаров. Значительную часть занимают реликтовые леса, и еще часть земель принадлежит практически 2000 частных владельцев. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: А вот во время тренировки мозг переключается на движение, дыхание, работу мышц. И это, кстати, снижает уровень стресса, что немаловажно, улучшает, конечно же, настроение и буквально перезагружает наши мысли. Кстати, не обязательно идти в спортзал. Достаточно прогулки на свежем воздухе. Тем более такая прекрасная солнечная погода сейчас за окном. Например, легкая пробежка или домашняя даже зарядка, если не хочется никуда выходить. Главное — начать и двигаться. Пускай спорт станет вашим ритуалом завершения дня и источником энергии для новых свершений. Ну а прямо сейчас мы заряжаемся позитивной энергией на самой сладкой радиоволне.
1: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Zephyr FM. Напомню, что сегодня четверг, 14 мая. И что же сулят нам звезды гороскопа, друзья? А сегодня советуют нам смелее идти на риски, экспериментировать. Все будет круто. А еще невероятно занимательно. Ну, проведем этот день, значит, классно. Стоит вспомнить о спорте. Опять же таки, да, нужно сгонять в фитнес-клуб или, например, пробежаться в парке возле дома. Самое время готовить свое тело к пляжному сезону, ведь, напомню, еще каких-то 3 недели, и уже лето, друзья. И звезды помогут сделать это быстро и легко. Находим общий язык с самыми нестандартными личностями. Они сейчас поселят у нас много интересных мыслей, друзья. Ну, а верите гороскопу или нет, это, как всегда вам говорю, Далимя, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно, тем более прозвучит трек «Be Mine» от Камрада.
1: Дневной Зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely Colrate с атмосферным мотором сертифицировали для EAS. Ожидается, новинка получит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 лошадиные силы в связке с 6-ступенчатым автоматом. Такая комбинация уже используется в Geely M-Grand 4 и Bel GS50. Внешняя версия с атмосферным мотором напоминает первое поколение линейки. Сейчас схожий дизайн используют X50. Модель ориентирована прежде всего не на российский рынок, а на другие страны Евразийского экономического союза.
1: Про машины для людей.
2: На британском рынке появился один из самых редких автомобилей современности – лимитированный Rolls-Royce Phantom Centenary. Пробег 114 километров. Юбилейная версия была представлена в октябре прошлого года и приурочена к столетию модели. Кузов покрыт специальной двухцветной краской с вкраплениями цвета шампанского. Таким оттенком когда-то славился легендарный Rolls-Royce 30-х годов. На капоте установлена знаменитая фигурка, изготовленная из 18-каратного золота с дополнительным покрытием из 24-каратного. Под капотом также можно найти детали из драгметалла. Какую цену просят за раритет, дилер не раскрывает. Однако, это единственный Phantom Centenary в мире, который можно свободно купить прямо сейчас.
1: Дай газу!
2: Джип полностью переосмыслил Чароки. Кроссовер получил гибридную установку, ретро-дизайн и салон, который способен удивить. После спорного внешнего вида прошлого поколения, американский производитель вернулся к более классическим формам. Новый Чароки выглядит простым, прямолинейным и по-прежнему узнаваемым. Турбированный на 1,6 литра 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 177 лошадиных сил работает в паре с двумя электромоторами, обеспечивая суммарную мощность 210 лошадиных сил. Первую сотню набирает за 8,2 секунды. Удивил и расход топлива у нового гибрида 6,5 литра на 100 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: дома.
1: Сеть магазинов «Одежда из Европы» в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: 12.52 на Zephyr FM. И напомню, что сегодня замечательный день, солнечный четверг. И этот майский день, словно мне кажется, создан для того, чтобы улыбаться чаще. И четверг – это маленькая пятница, мостик между рабочей неделей и заслуженным отдыхом. И пускай сегодня все получается легко, но солнечное настроение заряжает энергии до самого вечера. Ведь впереди выходные, ну и этот день не стоит прожить по полную и даже дождаться пятницу. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди много хорошей музыки и отличного настроения. А в следующем часу будет наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Радио «Зефир». Волна удовольствия.

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси создан виртуальный пациент для обучения медиков. Проект презентован на выставке здравоохранения Беларуси. Компьютерная модель будет востребована при обучении студентов вузов и при аттестации врачей. Платформа уникальна, она открыта. Это дает возможность насыщать ее сценариями разной степени сложности. Пока наработано 12 схем, однако программа расширяется.
0: Детали.
1: Единый урок, который посвящен Дню семьи, пройдет в школах сегодня. Почему крепкая ячейка общества – основа развития? Как сохранить ценности, а двум поколениям говорить на одном языке? В год белорусской женщины особое внимание уделят роли современной белоруски.
0: Регион.
1: В продолжении темы 15 мая в День семьи профсоюзы Могилевской области организуют бесплатные консультации. Жители региона смогут обратиться за получением правовых советов. Также юристы проанализируют конкретные ситуации, с которыми сталкиваются работающие родители, и предложат пути их решения.
0: В мире.
1: Вильнюс начал принудительное отчуждение частной собственности под строительство крупного военного полигона. В одном из регионов планируется объект бригадного уровня 15 тысяч гектаров. Значительную часть занимают реликтовые леса, и еще часть земель принадлежит практически 2000 частных владельцев.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В транспортную компанию требуется главный бухгалтер, логисты, водители-международники. Высокая заработная плата. Телефон 8029-744-44-27. Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

так любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

0: Ну что ж, друзья, давайте поговорим немного о суши-роллы. Ведь это не просто модная еда, на самом деле за этим блюдом стоит целая история. Например, суши появились не в Японии, а в Китае, как способ хранения рыбы. А рис тогда вообще выбрасывали, представьте себе. И только спустя века суши стали настоящим деликатесом. А прямо сейчас, на самой сладкой радиоволне, этот деликатес разыграем. Роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, как вы помните. И там большой выбор азиатской и итальянской кухни. И также можно как сделать предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас испытать свою удачу и попробовать выиграть роллы Калифорния, нужно всего лишь навсего быть внимательным, послушать вопрос и быстрее всех ответить на него правильно и отправить на короткий номер радио 9544 свой правильный, верный ответ. А сегодня звучит вопрос, мне кажется, очень просто. Как вы думаете, чаще всего чем едят суши в Японии? Ну, может, какие-нибудь приборы используют, а, возможно, просто руками едят. Подумайте, но недолго, ведь, как всегда, в конце этого часа должен определиться победитель, и который выиграет те самые роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Я тебе нужна.

0: Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята, и я продолжаю наш традиционный розыгрыш на Зефир ФМ. А разыгрываем мы те самые роллы Калифорния от суши-бара Сушилка. Напомню, где он находится. Находится в центре города нашего Бобруйска, по улице Социалистическая, 125. Обязательно зайдите и попробуйте наивкуснейшие блюда. Также можно сделать и предварительный заказ. Ну, либо если не получается зайти, и вы где-то работаете, заняты, или просто хотите дома отдыхать, можно заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим. А чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого радио испытать свою удачу, то давайте играть в очень интересную игру, чтобы получить приз в виде роллов Калифорния от суши-бара Сушилка. А всего лишь навсего нужно ответить на мой вопрос и быстренько отправить его на короткий номер радио 9544. А звучит он сегодня так: как вы думаете, чаще всего чем едят суши в Японии? Ну, возможно, какие-нибудь есть приборы, или, возможно, даже руками. Вы подумайте, только быстрее, и отправляйте свой верный ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. И в конце этого уже часа должен определиться победитель, который и выиграет аппетитные роллы Калифорния от суши-бара Сушилка.
1: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Московская, 46А. Мы делаем лучшее доступным.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

День спускает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02. 29.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что ж, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нелимята, а разыгрывали мы роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125. А вот чтобы в прямом эфире поучаствовать и испытать свою удачу, и, возможно, даже выиграть роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», нужно всего лишь навсего быть внимательно и слушать. Кстати, был вопрос. А вопрос звучал так. Как вы думаете, чаще всего чем едят суши в Японии на самом деле? И были даже подсказки. А вот кто был внимательный, тот и молодец. В Японии суши часто едят руками, а не приборами, теми же самыми палочками. Вот так вот, друзья. И давайте же узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. А победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 84-47. Мы вас поздравляем, вы сегодняшний наш победитель. Обязательно поднимайте трубочку, когда мы будем вам звонить и расскажем, где и как забрать этот приз роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». Ну, остальные ждем пятницы, потому что с 13 до 14 часов я, Нелимята, обязательно проведу розыгрыш.
1: Включайся. В Бобруйске 14 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Гродно проходит 6-й форум «Медиасреда сегодня. Смыслы или белый шум?». Город стал центром притяжения для журналистов и блогеров, студентов и молодых специалистов, представителей идеологической вертикали и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций. Кульминацией второго дня конференции станет торжественное вручение наград и дипломов победителям и лауреатам 22-го национального конкурса «Золотая литера».
0: Город.
1: В Бобруйском художественном музее прошел музыкально-литературный вечер, посвященный 180-летию Карла Фаберже. Преподаватели и воспитанники детской школы искусств номер 1 имени Тикоцкого провели зрителей по ярким страницам биографии мастера. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: На Кубе закончились все запасы дизельного топлива и мазута. Это стало следствием нефтяной блокады со стороны США. Поставки горючего в страну прекратились с декабря. В Гаване участились веерные отключения электроэнергии. Во многих районах интервал достигает 22 часов. Кризис перерастает в гуманитарную катастрофу. Обострились серьезные проблемы с продовольствием и лекарствами. В стране вспыхнули протесты.
0: Вот это да!
1: Инструменты искусственного интеллекта в биологии все чаще помогают создавать новые белки, искать лекарства и проектировать молекулы. Но вместе с этим растет тревога. Те же технологии теоретически могут упростить разработку токсинов, вирусов или других биологических угроз. В Бобруйске сейчас облачно плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уже рабочий день в самом разгаре. В прошлом часу, например, мы разыгрывали роллы Калифорнии и даже определили победителя. Ну а в этом часу хочу немного про них рассказать, именно про суши и роллы. Ведь это не только модно и вкусно, но и даже полезно, говорят специалисты. В их составе это свежая рыба, морепродукты, рис, овощи и водоросли нори. Рыба и морепродукты, кстати, богаты омега-3 жирными кислотами, которые, в свою очередь, и поддерживают сердце и мозг, а также белком, витаминами D и B12, йодом и селеном. Нори, кстати, настоящий суперфуд. В ней много йода, железа и цинка, и даже витаминов, а еще пребиотики для кишечника. Кстати, роллы, где используют авокадо и огурец, добавляют там витамины, минералы и полезные жиры. А васаби и имбирь защищают от бактерий и улучшают пищеварение. Вот так вот. Так что суши и роллы могут быть частью даже здорового рациона, если, конечно, выбирать варианты без майонеза. Вот, с минимальным количеством риса. Главное – это умеренность и качество ингредиентов. Так что, друзья, подумайте над этим вопросом, ну, и наслаждайтесь просто сегодняшним днем.
1: Сделано!

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: 14 мая, и звезды подскажут львам, что же сегодня делать. А их харизма сегодня особенно притягательна. Надо использовать это, чтобы создать вокруг себя атмосферу открытости и доверия. А вот новые знакомства принесут свежие впечатления и могут перерасти в долгосрочные связи. Так что мотайте огненные на ус, а вот козерогам время заглянуть вглубь себя. Размышления и медитации помогут услышать голос души и понять, чего вы хотите на самом-то деле. Духовное развитие, ну, не абстрактное понятие, а путь к устойчивости. Четкое осознание своих ценностей и станет опорой в любой ситуации, друзья. А вот рыбам восприимчивость сегодня обострит интуицию и поможет заметить то, что скрыто от других. Творчество станет, кстати, способом выразить внутренний мир, так что дайте, друзья, волю фантазии, и вы откроете в себе новые таланты. А в любви вас ждет трогательный момент. Забота партнера покажет, как глубоко он вас понимает и ценит. Занятие любимым делом восстановит силы и напомнит сегодня, ради чего стоит двигаться вперед. Верить, не верить, опять же таки, дело каждого. Но я считаю, что нужно немного прислушаться. И, конечно же, обязательно слушай зажигательные хиты прямо сейчас на волнах самого сладкого радио.
1: Сделано в Беларуси.

пробивал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали, любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то,

седьмая ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтаешь ты сейчас под вечер. И приближаешь ли, как я, минуты нашей встречи. Читай

0: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
0: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки. Глава государства отметил, у Синёкой развита промышленность и сельское хозяйство, и дружественной стране могут быть интересны соответствующие сферы. Представитель внешнеполитического ведомства, в свою очередь, поблагодарил белорусского лидера за возможность встретиться и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
0: Город.
1: Накануне для перспективного кадрового резерва администрации Первомайского района гостеприимно распахнул двери «Красный пищевик». Молодым людям подробно рассказали об организации производственного процесса, провели по цехам, в которых создаются угощения, и предложили попробовать свежий зефир, мармелад и рис. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Премьер Латвии объявила о решении уйти в отставку вместе со всем Кабмином. Причина – нарастающие экономические проблемы. Теперь правительство Балтийского государства продолжит работу в статусе исполняющего обязанности до формирования нового кабинета в преддверии выборов, запланированных на октябрь.
0: Вот это да!
1: Ученые раскрыли необычную технологию, которую используют фламинго при кормлении. Пернатые с помощью гибких перепончатых лап взбивают донные отложения. Потоки поднимаются вверх в виде завитков. Затем птицы вытягивают их на поверхность, дергая головой, как вантузом. При этом в водоеме возникает мини-торнадо. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Дневной зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: сделано в Беларуси.
1: Я словно книга откровений для тебя. В ней все, что хочешь.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Гродно принимает участников 6-го форума пресс-сообщества Беларуси «Медиа-среда сегодня. Смыслы или белый шум». В конференции принимают участие более 700 человек. Среди них представители республиканских и региональных средств массовой информации, сетевых изданий, блогеры, идеологический актив и эксперты в сфере коммуникации. Программа рассчитана на 2 дня.
0: Регион.
1: Во время пленарного заседания 16-го международного экономического форума «Мельница успеха» был подписан ряд протоколов намерений о реализации инвестиционных проектов по созданию новых предприятий в Могилевской области. Планируется вложение в проекты более 250 миллионов рублей, будет создано 530 рабочих мест.
0: В мире.
1: На самый густонаселенный штат Индии обрушился сильный шторм. Он принес дождь и град. Жертвами стали более 100 человек, еще около 50 пострадали. Непогода сопровождалась ураганным ветром, скорость которого превышала 100 км в час. Стихия ввалила деревья, переворачивала рекламные щиты. Десятки домов разрушены, еще в сотнях сорваны крыши, разбиты окна.
0: Вот это да!
1: Динозавр с фермы. В Аргентине нашли нового 20-метрового гиганта. Палеонтологи описали вид длинношеего великана. Он жил около 155 миллионов лет назад на территории древней Гондваны. Останки обнаружили в Патагонии. Более 30 позвонков, ребра и фрагмент таза. Это событие может изменить представление об эволюции огромных ящеров в южном полушарии. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: 16 часов и 5 минут. Бобруйский, привет всем. Друзья, кто с нами на одной волне 95.4. Четверг, 14 мая на календаре. Зовут меня Евгений Товстик. Как всегда, мы здесь в преддверии очередных выходных рассказываем о важном, о безопасности. Как же беречь себя в будни и праздники. Утром, днем, вечером. В общем, в любое время это важно, чтобы мы берегли себя, этому научились, берегли своих близких и свое имущество. На протяжении этого часа я вновь вам расскажу, какие чрезвычайные происшествия произошли в мире за прошедшую неделю. Узнаем, можно ли в лес ходить в Бобруйском районе. Ну а буквально через пару песен гости в студии, мы узнаем, какая же акция от МЧС стартует уже завтра. Это шоу «С огоньком», здесь все о безопасности, не переключайтесь.
0: Шоу спасателей.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается. Евгений Товстик по эту сторону микрофона. Друзья, вот давайте честно, завидуем же белой завистью. Впереди у школьников 92 дня наслаждения, каникул, отдыха. Понятное дело, что выпускникам не позавидуешь, потому что придется попотеть, поработать на благо своего же будущего. Ну а так, ребята будут наслаждаться тремя месяцами отдыха. Здорово. Вот только спасателям не до отдыха, они заинтересованы в том, чтобы, конечно же, каникулы прошли безопасно. МЧС уже подготовились, и прямо сейчас расскажу, как же. Все-таки спасатели готовы к летнему периоду.
0: Гости в студии.
1: Обсудим мы безопасность летнего периода с нашей гостью. Рядом со мной инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРУЧС Наталья Глазко. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день, Евгений. Всем здравствуйте.
1: Мне кажется, впереди вот от МЧС самая спортивная, самая яркая, горячая акция. Называется акция «Безопасные каникулы». Она уже стартует завтра, с 15 мая. Продлится все лето, прям до 1 сентября. Так вот, все-таки, когда дети будут отдыхать, как будут работать спасатели?
2: Да, работники МЧС, также наши юные спасатели, пожарные, представители ОСВОД, представители Белорусского добровольного пожарного общества посетят пришкольные и загородные оздоровительные лагеря. Они напомнят детям важные правила безопасности, которые необходимо соблюдать дома, на улице. Расскажут, как не стать заложниками сезонных опасностей и как действовать, попав в беду. И для того, чтобы смены проходили не только весело, но и полезно, работники пропаганды МЧС придумали, подготовили для ребят много интересных занятий. Угу. К примеру, как различные квизы по пожарной безопасности, мастер-классы, игры, всякие конкурсы, викторины, которые в доступной форме мы их научим, как все-таки безопасно жить. И важный акцент, это на что сделают спасатели, это обучение правилам безопасности на водоемах и навыкам плавания.
1: Да, вода и огонь – основные стихии, с которыми борются спасатели. И, как я уже сказал, если смотреть новости на протяжении лета от МЧС, это прям можно радоваться за профессионализм и талант работников МЧС, потому что они превращают и спасателей в креативщиков, аниматоров, и, как вы уже сказали, там будет все, и викторины. Да. Все для того, чтобы наши детки не страдали. Вот, кстати, та самая шалость с огнем, она проявляется, как правило, у детей дошкольного возраста, когда дети только-только щупают, не понимают, что это опасно. Пятилетние вот такие ребята больше всех попадают в эту категорию. А почему таких детей тянет к огню? Что говорят специалисты?
2: Да, к сожалению, и такие у нас есть примеры. К примеру, расскажу, в Слуцком районе, в деревне Кирова, мальчик находился у бабушки, в прабабушке, прошу прощения, в гостях. И когда женщина буквально отлучилась на 5 минут, правнуку хватило времени для того, чтобы найти спички. Угу. Он видел, как бабушка кладет, ему всегда это было интересно. Он взял, поджег ее, испугался, кинул ее зажженную кресло, ну, естественно, кресло зажглось. Он испугался, позвал бабушку, женщина сразу же незамедлительно вызвала сотрудника МЧС, но, угу, к сожалению, итог какой? Такой, что дом непригодный для жизни, так как сгорели комнаты и имущество.
1: Ну, слава богу, что никто не пострадал.
2: Да.
1: Случаев наверняка таких множество. Вот о чем статистика говорит?
2: Да, цифры, к сожалению, бьют тревогу и говорят сами за себя. К примеру, за 2025 год по причине детской шалости произошло 77 пожаров, на которых погибло, к сожалению, 3 ребенка. Угу. За 4 месяца 2026 года произошло уже 17 пожаров по данной причине, то есть детская шалость с огнем.
1: Вот такие случаи происходят. Страшно, страшно думать, но все-таки это жизнь, это дети, их особенность. Можно ли в таких случаях сказать, что виноваты все-таки родители?
2: Да, я считаю, что да, виноваты взрослые. Потому что ребенок видит, как взрослый легко управляется живым светом. То есть зажигает плиту, зажигает костер, свечи, спички. В его глазах это волшебство, которым владеют взрослые. И ему все-таки хочется когда-то почувствовать... каково это быть взрослым, то есть волшебником, щелкнуть этой зажигалкой, провести спичкой, увидеть, как маленькие искры рождаются пламя. Такие моменты, к сожалению, всегда происходят в тишине и в тайне от взрослых. Но здесь наступает момент, когда весь мир останавливается, и в глазах малыша, то есть... только огонь. Mm-hmm. И этим волшебством владеет он, маленький, взрослый. То есть ребенок считает себя уже взрослым. Поэтому вот вы, Евгений, как думаете, какие у детей в этот момент могут быть мысли?
1: Да, понятные мысли. Ребенок же смотрит на взрослого. Вот папа так делал, папа там сигареты оставил, спички оставил. А та самая прабабушка вот из случая. Да, вот все, все это в жизни мы говорим, напоминаем взрослым. Ах, вот не надо быть хорошим примером. Ну вот нет, все-таки ребенок думает, вот если взрослый сделал так, а я чего тоже хочу.
2: Да, нам всего лишь хватает пару минут, как мы говорим, пару минут, а это пару минут приводит к беде. Но я хочу сказать то, что трудно обвинять ребенка в том, что ему интересно. Он познает мир. И поэтому история любой детской шалости с огнем – это еще и история взрослых, которые не предусмотрели, не объяснили и не показали. Нам надо... с нашими детками общаться, разговаривать.
1: Точно. И вот мы с вами, Наталья, тоже родители, это понимаем, что только своим примером и словом, общением мы сможем добиться какого-то результата.
2: Да.
1: Хотя не всегда получается.
2: Но надо стараться.
1: Надо стараться.
2: Мы родители.
1: Специалисты, что советуют родителям? Весь мир сейчас в телефонах, в гаджетах, в компьютерах. Как же даже с этим можно дружить и получить полезное времяпрепровождение? Какие, где можно искать советы, чтобы...
2: Я посоветую YouTube-канал под названием «МЧС Дети», «МЧС Дети», а также телеграм-каналы «МЧС Беларуси» и «Служба спасения». И самое главное, мы должны быть примером для нашего ребенка и в первую очередь сами соблюдать правила безопасности.
1: Здорово. Надеемся, что так и будет. И мы, конечно же, ждем новостей, летних новостей. Как пройдет акция от МЧС «Безопасные каникулы», мы узнаем и будем обязательно следить за сайтом МЧС, за телеграм-каналами. И верим в то, что каникулы детские 92 дня пройдут безопасно. Здесь мы для этого и говорим, чтобы действительно все было хорошо. А больше безопасности и можно ли ходить в лес? Чрезвычайной ситуации за рубежом и детские советы. Все это впереди. Слушайте нас. Это шоу «С огоньком» на Зефир FM. Не переключайтесь.
0: Шоу спасателей. Дневной Зефир.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Вы слушаете Зефир ФМ, Бобруйске, 16:24. Поздравляем всех, кто завершает свой рабочий четверг. И, конечно же, желаем безопасности. Прямо сейчас мы обсудим техногенные катастрофы и

0: Трагедия в Иране. 5 мая 8 человек погибли, 36 травмированы в результате пожара в торговом центре города Шахрияр. Прокуратура города распорядилась арестовать главу компании, занимавшейся строительством здания торгового центра. Следственные органы приступили к разбирательству для выяснения причин пожара. А вот в Польше бушует лесной пожар. 6 мая один человек, он же пилот, погиб в результате крушения одномоторного пожарного самолета М-18 во время тушения лесного пожара на востоке Польши. Лесной пожар площадью более 1000 гектаров действует на юге Люблинского воеводства. Для ликвидации пожара задействованы более 300 человек и 70 единиц техники различных ведомств. А распространению огня способствовала сухая погода, хвойный лес и порывистый ветер. Пожар локализован. Такие новости из-за рубежа. Больше новостей находите в нашем официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там же вы узнаете все про жизнь белорусских спасателей и получите самые главные советы от МЧС. МЧС Беларуси. Помощь рядом.
1: Огонь! Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.

0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые, не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается. В Бобруйске 16:34. Мы перешагнули за экватор этого часа. Надеюсь, что ваши рабочие будни подходят к своему завершению. Впереди очередные выходные. Это не может не радовать, как, собственно, и пока что прогноз синоптиков. Надеюсь, что мы уже будем больше проводить времени на улице. Кто-то отправится в лесной массив. Вот тут важно и уже на весь большой летний период вас насторожить, предупредить и рассказать, как все-таки правильно отправляться в лес.
2: Ликбез от МЧС.
1: В первую очередь, для того, чтобы не допустить пожара, важно посмотреть на интерактивную карту. А можно ли вообще посещать лесной массив? Как это сделать, рассказываю постоянно, однако все равно еще не все в курсе. Но это, поверьте, очень важно, чтобы не нарушать по закону запреты, которые могут существовать. Итак, сайт Минлесхоза. Обязательно заходим на сайт Минлесхоза. Красивый, яркий и зеленый, как и полагается такому ведомству. Мы пролистываем пару новостей и оказываемся на интерактивной карте внизу сайта. Вы можете сразу загуглить интерактивную карту посещения лесов. Все у вас появится. Как хотите, попадайте на эту карту. Итак, карта интерактивная, обновляется постоянно. Для того, чтобы вся обстановка была актуальной. Что же мы видим на сегодняшний момент? Понятное дело, ввиду изобильных осадков, которые у нас были последние дни, практически все районы в нашей стране разрешены для посещения лесных массивов. Вот только несколько буквально районов, Гомельская область и частично Брестская область, под запретами и ограничениями. Важно отличать эти понятия. Понятно, когда нам можно, мы идем и едем. Главное, бережем лес от всяких увечий. А вот когда запрет либо ограничение отличается цветами. На карте запрет, как и светофор, красный цвет, а ограничение желтый цвет. Отличие существует, ведь при запрете вовсе в лес нельзя, а когда у нас ограничение на посещение леса, в лес нам можно, но можно идти. Нельзя использовать механический транспорт, то есть мотоциклы, трактор, автомобиль. Все это в сторону оставляем на обочине и пешком, пожалуйста, для сбора грибов, ягод, для прогулки, велопрогулки, все это можно. Повторюсь, при ограничении на посещение леса в лес можно, но пешком. При запрете вовсе нельзя. Не допускайте таких правил и будьте в курсе. Это очень важно перед тем, как, я повторюсь, отправиться в лесной массив. Берегите себя и нашу природу.
0: С огоньком. Шоу спасателей. Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: С огоньком. Шоу спасателей.
4: Бобруйске 16:45. Шоу с огоньком завершается на сегодня. Впереди очередные выходные. Пророчат нам синоптики хорошую погоду. Это значит, будем мы ближе уже к природе. Но не за горами и купальный сезон. Потеплеет. Обязательно будем посещать водоемы. Вот спасатели уже определились. Все определились с официальными местами, где можно купаться. Их, кстати, совсем немного. Впрочем, они нам хорошо известны. Вот городской пляж номер один. Он же центральный. Все мы знаем, возле санатория Ленина. Городской пляж номер два. Район 6 микрорайона. А также пляж на озере санатория Шинник. Ну, и еще есть пару водоемов, но это уже Бобруйский район, наш поселок Туголица. Вот в таких местах безопаснее всего. Они разрешены, все проверили, дно проверили, берег проверили, глубину, сделали все, чтобы было безопасно. Плюс ко всему там спасатели дежурят круглосуточно, чтобы ваше купание было безопасным. Ну и вы, конечно же, граждане, старайтесь, смотрите за своим поведением и помните, никакого алкоголя у воды. Вот за наших деток я всегда горжусь. Они знают точно все, даже больше, чем мы, взрослые, о безопасности. Как же вести себя у воды? Можно ли костер развести, когда ты рыбачишь у пруда? Вот все про это. Рубрика «Юный спасатель» завершает шоу с огоньком. Меня зовут Евгений Товстик. Всем пока.
3: Юный спасатель.
5: Всем привет, меня зовут Арсений, и вот вам мой совет. Как же хорошо выбраться на природу и там отдохнуть. Вот прям расслабиться от этих людских забот. Взять стульчик, покушать, палатку, закинуть удочку и ждать пару часиков заветного карасика или щучку. А пока не клюет, а у меня такое бывает, можно и костер развести, чтоб комары не кусали, или сварить будущую щучку. Главное все делать безопасно. Окопать место или обложить камушками, следить за костром. А когда уезжаете, посмотреть, чтобы костер полностью потух. И не оставлять после себя мусор. Будьте культурными и не забывайте про безопасность.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,80 белорусских. Подработка в Беларуси переходит в цифровой формат. В стране планируют внедрить электронные договоры о временной занятости через портал госслужбы. Срок работы по такому документу у одного нанимателя ограничен 90 днями в году, а оплата не может быть ниже минимальной часовой ставки. Такой формат не предусматривает отпусков и социальных гарантий кодекса. Однако работодатель обязан платить за сотрудника налоги и страховые взносы. Март признал Wildberries доминантом на рынке Беларуси. Теперь ценообразование маркетплейса будет находиться под пристальным вниманием государства. Решение ведомства означает, все тарифы площадки должны быть экономически подтверждены. Администрация ВБ заявила, они готовы к проверкам и продолжат работу в обычном режиме. По мнению представителей компании, новый статус никак не повлияет на покупателей, так как цены и раньше были обоснованными. В Индии могут открыть сборочное производство Амкадора. Оно позволит обеспечить потребности внутреннего рынка страны, а также станет площадкой для последующего экспорта техники предприятия в другие государства региона. В холдинг, напомню, входит 21 предприятие на территории Беларуси, России и стран СНГ, а его дилерская сеть насчитывает 50 компаний в разных республиках. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,80 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 11 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 81 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. Транспортную компанию требуется главный бухгалтер, логисты, водители-международники. Высокая заработная плата. Телефон 8029-744-44-27. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-02.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Московская, 46А. Мы делаем лучшее доступным.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: реклама.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел, трудоустройства, за рубежом и туризма Шри-Ланки. Глава государства отметил, у Синьюока развита промышленность и сельское хозяйство, и дружественной стране могут быть интересны соответствующие сферы. Правительства Беларуси и Азербайджана договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Согласно документу, стороны признают свидетельства, выданные компетентными органами обеих государств. Во время пленарного заседания 16-го Международного экономического форума «Мельница успеха» был подписан ряд протоколов намерений о реализации инвестиционных проектов по созданию новых предприятий в Могилевской области. Планируется вложение в проекты более 250 миллионов рублей. Будет создано 530 рабочих мест. Сотрудники Бобруйского УВД совместно со специалистами ГРО ЧС провели профилактическую акцию «Дом без насилия». Цель мероприятий – своевременно предупредить факты домашней тирании. 5 июня в области проходит плановый учебный сбор офицеров запаса. Эти специалисты предназначены в органы управления территориальной обороны Могилевского, Бобруйского и Осиповичского районов. 15 мая профсоюзы Могилевской области организуют бесплатные консультации. Жители региона смогут обратиться за получением правовых советов. Также юристы проанализируют конкретные ситуации, с которыми сталкиваются работающие родители, и предложат пути их решения. В Бобруйском художественном музее прошел музыкально-литературный вечер, посвященный 180-летию Карла Фаберже. Преподаватели и воспитанники детской школы искусств номер 1 имени Тикоцкого провели зрителей по ярким страницам биографии мастера. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 7. В дневные часы термометр покажет до 17 тепла. Влажность 65%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: реклама.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02. 29.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Сеть магазинов одежды из Европы в Бобруйске. Стильно и выгодно. Завтра полное обновление товара в магазине по адресу Советская, 38. Мы делаем лучшее доступным.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
0: Сделано в Беларуси.

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely Colrate с атмосферным мотором сертифицировали для ЕАЭС. Ожидается, новинка получит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 лошадиные силы в связке с 6-ступенчатым автоматом. Такая комбинация уже используется в Geely M-Grand 4 и Bel GS50. Внешняя версия с атмосферным мотором напоминает первое поколение линейки. Сейчас схожий дизайн используют X50. Модель ориентирована прежде всего не на российский рынок, а на другие страны Евразийского экономического союза.
1: Про машины для людей.
2: На британском рынке появился один

0: самых редких автомобилей современности. Лимитированный Rolls-Royce Phantom Centenary. Пробег 114 километров. Юбилейная версия была представлена в октябре прошлого года и приурочена к столетию модели. Кузов покрыт специальной двухцветной краской с вкраплениями цвета шампанского. Таким оттенком когда-то славился легендарный Rolls-Royce 30-х годов. На капоте установлена знаменитая фигурка, изготовленная из 18-каратного золота с дополнительным покрытием из 24-каратного. Под капотом также можно найти детали из драгметалла. Какую цену просят за раритет, дилер не раскрывает. Однако, это единственный Phantom Centenary в мире, который можно свободно купить прямо сейчас.
1: Дай газу!
0: Джип полностью переосмыслил Чароки. Кроссовер получил гибридную установку, ретро-дизайн и салон, который способен удивить. После спорного внешнего вида прошлого поколения, американский производитель вернулся к более классическим формам. Новый Чароки выглядит простым, прямолинейным и по-прежнему узнаваемым. Турбированный на 1,6 литра 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 177 лошадиных сил работает в паре с двумя электромоторами, обеспечивая суммарную мощность 210 лошадиных сил. Первую сотню набирает за 8,2 секунды. Удивил и расход топлива у нового гибрида 6,5 литра на 100 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Реклама. Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного майского вечера четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше весеннее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Зефирофан 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка, желает Светлана Дегтярева. Спешу с приветиком для братули Шмаджинки. Хочу пожелать прекрасного настроения и спокойного вечера. На районе все стабильно и у нас все хорошо, чего и тебе желаю. Береги себя, приветик от Полины сегодня в гостях, а я уже с нетерпением жду субботу. И знаю, я всегда тебя жду, люблю и очень скучаю. Самый теплый привет в этот майский вечер четверга летит моему сыну Сереже Близко, написала Лариса. Дорогой, желаю, чтобы на душе было легко и радостно, а все переживания и огорчения пусть пройдут мимо, не затрагивая твое сердце. У меня все хорошо, планы уже начали превращаться в реальность, а я жду тебя, люблю и скучаю. От всех наших лови 100 тысяч обнимашек и приветиков. Огромный привет сыну Николаю Постоловскому. Получили сегодня приветик. Очень скучаем. Ксюша очень ждет завтра звоночка. Много новостей. Доброго вечера. Любим и целуем. Привет Батяну Игорю Михайловичу от Ирины. Сегодня Артем и Полина расписались. Поздравления! Добрый вечер, душевное радио. Я просто захотела передать Барматову Алексею, как сильно я его люблю и что он главное мое везение в жизни. Я кутеночка в печальке сегодня и особенной тоске в ожидании звоночка. Звони уже скорее! Прошу передать самый теплый привет любимому мужу и папочке, пишет Татьяна Андреева. У птенчика все в порядке, крепко обнимают и целуют тебя. Родной мой, пока я дышу, ты будешь с моим самым любимым человеком. Мы есть друг у друга, и это самое главное. Береги себя, люблю тебя, твоя матушка. Передаю согревающий приветик самому любимому мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо на работе сегодня, любимый, безумно скучаю, не хватает твоих сильных рук, крепких плеч, любящих глаз. На душе тоскливо и печально, когда нет тебя рядом, только когда ты рядом, я дышу полной грудью. В разлуке минуты кажутся часами. Нежно целую и всегда жду, люблю от деток, мамочки, братиков, привет. Сладеньких снов, твоя любимая семья. Летит скучающий приветик и любимому мужу отцу Серому Александру, написала Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а еще бы хотелось поцеловать. У меня к тебе всего одна просьба. Пожалуйста, пообещай, что выполнишь ее. Для меня это действительно очень важно. Береги себя. Ты очень нужен и дорог мне. Люблю. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Огромный приветик Щемареву Диме. Я очень скучаю, постоянно думаю о тебе. Вспоминаю твою улыбку, мне так не хватает тебя. Сильно люблю, ласково целую, нежно обнимаю. Хорошего вечера, сладеньких снов. Миллион поцелуйчиков уже летят к тебе. С любовью, жена. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Снова летит любящий домашний привет к нашему родному Александру Людвикевичу. А у нас все стабильно, а ты, братишка, не скучай. Пусть ангел твой всегда уберегает тебя от бед. Пусть сердце твое всегда будет полно решительности, доброты и любви. Мы очень сильно любим тебя, ждем и скучаем. Посылаем тысячу обнимашек и поцелуйчиков. Хорошего вечерочка и сладеньких снов, твои родные. Передаю приветик Ануфриенко Сергею, пишет Ирина. У нас все стабильно, сидим с Артемом, делает уроки. Это веселый аттракцион. Дорогой мой, хорошего вечера и душевного спокойствия. Очень любим и скучаем. Целуем крепко. Твоя сестренка Ира. Любящий привет передаем нашему дорогому Александру, пишет Катерина Дриневская. Санечка, все у нас хорошо, на улице дождь, мы дома, завтра еду на концерт в Минск. Хорошего вечера и отличного настроения. Береги себя и помни, мы всегда с тобой. Обнимаем и целуем, Катя, Ксюша и Кирилл. Передайте, пожалуйста, приветик Матушеву Сергею, пишет Кристина. Сереженька, родной, привет, у нас все хорошо, меня вызвали на работу сегодня, очень рада, надеюсь, все у тебя хорошо, береги свое здоровье, очень переживаю, очень люблю тебя и жду встречи, я с тобой рядом, помни об этом, любимый, скучаю безумно, крепко обнимаю, сладких снов, малыш, а я с твоей тетушкой пошли работать. Летит солнечный приветик к Хайдару, любимый, я очень сильно тебя люблю и сильно скучаю. Все, Соловки пришло, и счастливо, скоро встретимся, обнимаю и целую, любимый. Передайте, пожалуйста, теплый привет Киловчуку Евгению, Сергея, Светланы, Ильи, Александра и Ивана. Мы были очень рады тебе и всегда молимся и ждем, скучаем и верим. Все у тебя, Женя, сложится хорошо. Передаю привет дорогому и любимому сердцу милому поворотному Стасу, пишет Валентина Лунева. Между моих строк очередного признания тебе в любви спешу сказать, что трава скошена, помидоры высажены, цветы цветут. Во всей этой прелести и красоте не хватает одного – тебя. Я скучаю, волнуюсь, особенно сегодня, твоя любящая Валя. Душевно любящий, безумно скучающий приветик моему любимому Димочке Арсеньеву. Сегодня отправила приветик, у меня все хорошо, только страшно соскучилась, солнце мое, мне снишься, ты не в первый раз, я вместе представляю нас, с тобой любовь делить хочу, и тянет просто рядом быть, бесконечно твоя любимка. Передаю весенний солнечный приветик Лёшке Дайнека, написала Валерия Карпова. Желаю позитивного настроения, высоких полетов и увлекательных идей. Посылаю лучики пушистого вдохновения и крепко-крепко обнимаю. Очень скучаю. Лови, Буську. Передаем домашний приветик мужу и папе Зарецкому Игорю, пишет Лилия. Все у нас хорошо, в школе на собрании, завтра работаю целый день и жду тебя, как обычно. Хорошего вечера, до завтра и до встречи. Целуем и обнимаем. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриеневская. Любящий, скучающий приветик снова летит нашему любимому родному сыночку Александру. Все у нас хорошо, едем из Жлобина домой. Михалыч передавал огромный привет. Позитивных мыслей тебе, сыночек, главное, не унывай. Вместе мы сила. Береги себя, бесконечно любим и с нетерпением ждем. Целуем и крепко обнимаем. Твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: Шалом.
1: Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Но его, безусловно, можно поднять теплым, душевным, согревающим приветиком вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Очень люблю тебя и скучаю, жду с нетерпением твоего звоночка. Все у меня хорошо, отдыхаю после рабочего дня. Твой Светик. Передайте привет любимой Инночке. Я ее очень люблю, крепко обнимаю и целую. От любимого мужа. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, сегодня солнышко, гуляли на улице. Таська дает жару, кризис 3 лет во всей красе. Так что вечером побегу на фитнес спасать свои нервы. А в остальном все как обычно, Диме. Хорошего вечера, мы очень любим тебя и крепко обнимаем. Береги себя. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, родителей собрали в дорогу, завтра утром рано выезжают. Надеюсь, я тут совсем справлюсь. Кирилл обещает во всем помогать. Малыш мой, не переживай, все будет хорошо. Мы вместе справимся со всеми трудностями. Я очень-очень сильно тебя люблю, твоя Мася. Передаю приветики любимому мужу Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Получила приветики, завтра отправлю и тебе, и фото. А так все как обычно, очень сильно скучаю и думаю постоянно о тебе. Люблю, сильно-сильно обнимаю и целую. Не грусти, родной, я рядом, твоя жена. Передаю домашний приветик моему любимому мужу Александру, пишет Марина Двиневская. У меня все хорошо, выходной завтра на работу. Получила сегодня приветик. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и целую, твоя жена. Передайте огромный привет любимому мужу Слесарчук Димке от Натальи. Я на работе, завтра выходной, буду ждать тебя после обеда. Люблю очень сильно. Хочу передать привет самому лучшему мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусен, все у нас хорошо, в садике карантин. Я на работе, жду от тебя привет. Желаю хорошего настроения, жду завтра, чтобы услышать. Люблю и обожаю. Твои девочки. Передаю приветик моему любимому брату Савчук Максиму, пишет Ника. Любимка, вчера передавал приветик, но поздно уже было. Надеюсь, у тебя все хорошо, ты, главное, не болей, у мамы тоже все хорошо. Я уже почти выздоровела. Прошли холодные дни, надеюсь, тебя это радует. Они пролетают очень быстро. Даже не верится, что скоро вновь тебя обниму. Люблю тебя, Максим, очень сильно. Пойду писать приветик, желаю хорошего вечера и настроения. Обнимаю, твой Никусик. Так вот, друзья, немножко потерялись наши приветики, чудеса интернета, но, надеюсь, сейчас мы все поправим. А вот передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все хорошо, пока еще на работе, но всеми мыслями уже в пути к тебе. Целую, крепко обнимаю, держись, крепись, прорвемся. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке. А ну-ка, Александру, пишет Елена. Все у нас хорошо, приветик отправили в пятницу, ждем тебя. Крепко обнимаем, целуем в обе щечки. Хорошего вечера, твоя семья. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
2: Сделано в Беларуси.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного майского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому сыночку Строковичу Артему, пишет Надежда Высочева. Сынок, завтра жду приветик, в любое время у нас все хорошо. Темочка, отличного настроения, душевного равновесия, позитивных эмоций, держись, крепись, мы всегда рядом. Храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Глебушонок передает привет крестному Алексею Бармотову. Спасибо за подарок и поздравления с днем рождения. Скучаю, жму руку. Передайте, пожалуйста, Бармотову Алексею, что его якутяночка уже срочно соскучилась и ждет следующей возможности увидеться. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванову Тинга, пишет Елена. Муж любимый, завтра с нетерпением жду тебя. Безумно сильно люблю и скучаю. Крепко обнимаю и целую самого лучшего любимого мужа. Я всегда рядом, потому что мысли не имеют расстояния. Сладеньких снов, душа моя! Приветик самому любимому мужчине на свете и папочке Кариму. Милый сегодня прекрасный солнечный денек. И настроение поднялось, несмотря ни на что. Мы о тебе услышали, и это очень согрело. Ждем и от тебя, родной, приветик. Безумно скучаем, особенно я. Приветик отправила сегодня. Обнимаю, люблю и спокойной ночки. Твоя богиня. Хочу передать привет папе Сереже. У нас все хорошо, очень скучаем и очень ждем тебя домой. Береги себя, твои Ксения и Александр. Солнечный приветик сыночку Ануфриенко Сергею. У нас все хорошо, надеемся, у тебя также. Булочка у нас тоже передает пламенный приветик. Любим и скучаем. Пламенный привет Бармотову Алексею, твоя Дашулька. Максимус, наш родной, лови лучик нашей любви, упакованный в это сообщение. У нас все хорошо, обожаем до космических глубин. Целуем, твоя семья. Лидер любящий, привет из Узды Якимовичу Сергею. Родной наш любимый, мы очень скучаем, нам тебя не хватает. Любовь моя мысленная, всегда с тобой. Ни одно расстояние не способно уменьшить силу наших чувств. Люблю тебя, твоя Анютик. Передаю привет мужу Митько Евгению, мой любимый, дорогой, самый лучший мужчина в моей жизни. Ты самый желанный, неповторимый, самый любимый. Искренне восхищаюсь тобой, люблю бесконечно. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Скучаю ли я? Конечно, безумно. Каждый день, каждую минуту, а когда от тоски становится холодно внутри и мерзнут руки, я греюсь твоим именем, укутывая душу в мысли о тебе. А сердце? Ему ничего не страшно, потому что в нем горит любовь и живешь ты, моя половиночка. Мое солнышко. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19:42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, горячий привет моему роднулику Алексею Бармотову. Надеюсь, сегодня ты нас слышишь. Мы очень скучаем по тебе и хотим, чтобы все было у тебя хорошо и хорошее настроение тебя не покидало никогда. Обнимаем твои роднули и слонима. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным майским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением. Ну а пока послушаем Григория Лепса и Шамана с треком «Она не скажет да». Далее Макс Лидов и его трек «Остров». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Программа «Шалом». И вот еще один приветик прилетел. Вот действительно, любовь не знает границ. Это уже третий приветик. Еще один привет для любимой Иночки. И такое небольшое четверостишье в моем сердце. Только ты в каждой клеточке души. Я люблю тебя навек, мой любимый человек. Люблю безумно мое солнце. От мужчины, который пожелал остаться неизвестным. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного, позитивного весеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю мягкой, теплой, недождливой весны и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
1: Zephyr.

носить. Между нами своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: Сладкая штучка.
1: Z-Zephyr.
2: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Вечерний зефир.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

А если честно...

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Поехали. Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как ладони, ритм говорит.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 22 часа. 90.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

Зефира ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир. Включайся.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

0: тебя слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: Сделано в Беларуси.

знает, что бой я падаю. Я слетаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю. На старый номер.